0: районной дискотеке. Пацаки горят по треке. Подружане тулятся. Подышать на улицу. Свежий воздух раздуплил. Я к братишке подрулил. Дядь, сделай красиво.
1: Базару Зира.